0: Οι συνθήκες του Μάστριχτ, του Άμστερνταμ και της Νίκαιας υπήρξαν καθοριστικοί σταθμοί στη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Η συνθήκη του Μάστριχτ έθεσε τα θεμέλια για την Ευρωπαϊκή Ένωση όπως τη γνωρίζουμε σήμερα, εισάγοντας σημαντικές πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές αλλαγές. Οι συνθήκες του Άμστερνταμ και της Νίκαιας βασίστηκαν σε αυτά τα θεμέλια, μεταρρυθμίζοντας τη λειτουργία των θεσμικών οργάνων και προετοιμάζοντας την Ευρωπαϊκή Ένωση για τις διαδοχικές διευρύνσεις που επρόκειτο να συμβούν λίγα χρόνια αργότερα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξελίσσεται διαρκώς. Οι τρεις αυτές συνθήκες αποδεικνύουν ότι έχει την ικανότητα να προσαρμόζεται σε νέες καταστάσεις και να μεταρρυθμίζει τη λειτουργία της, ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται σε νέες προκλήσεις και να αξιοποιεί νέες ευκαιρίες. Καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει να αναπτύσσεται και να αλλάζει, οι συνθήκες του Μάστριχτ, του Άμστερνταμ και της Νίκαιας παραμένουν ο ακρογωνιαίος λίθος στον οποίο στηρίζεται το ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώνεται το σημερινό μας επεισόδιο. Μπορείτε να ακούσετε περισσότερα podcast στο Europarl Radio, το διαδικτυακό ραδιόφωνο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
1: Pēc ievēlēšanas Eiropas parlamenta deputāti var uzņemties dažādus pienākumus. Viņi var tikt ievēlēti Eiropas parlamenta priekšsēdētāja amatā, pievienoties komitejām vai pat kļūt par novērotājiem. Kaut arī par novērotājiem tiek runāts mazāk, šis amats parlamentā ir vienlīdz svarīgs. Šajā epizodē tuvāk aplūkosim, ko nozīmē būt novērotājiem, kā var kļūt par novērotāju, kāda ir viņa pienākumi un kā novērotājs strādā. Vēlēšanas ir funkcionējošas demokrātijas pamats. Īsumā, vēlēšana novērošana ir veids, kā nodrošināt, ka vēlēšanas ir godīgas, brīvas un demokrātiskas. Eiropas parlamentam šajā procesā ir svarīga loma. Proti, tas nosūta delegācijas, kuras novēro vēlēšanas dažādās valstīs, ja šo valstu iestādes to ir aicinājuši darīt. Parlaments vēlēšanas ārpus Savienības valstīs novēro kopš 1994. Gada. Ja kāda valsts uzaicina Eiropas parlamentu novērotās vēlēšanas, parlamenta delegācija ciešā sadarbībā ar Eiropadomi, Eiropas komisiju un citām attiecīgām starptautiskām iestādēm veic vēlēšanu novērošanas misiju. Pēdējo 20 gadu laikā Eiropas Savienība ir īstenojusi vairāk nekā 200 vēlēšanu novērošanas misiju aptuveni 75 valstīs. Šobrīd Eiropas parlaments visā pasaulē veic līdz pat 12 vēlēšanu novērošanas misijām gadā. Šīs delegācijas pievienojas ilgtermiņa misijām, kas jau notiek un ko vada vainu Eiropas Savienība vai Eiropas Drošības un Sadarbības organizācijas sastāvā esošais Demokrātisku iestāžu un cilvēktiesību birojs. Šajās misijās būtiska loma ir Eiropas parlamenta deputātiem. Katru Eiropas Savienības vēlēšanu novērošanas misiju vada Eiropas parlamenta deputāts, kuru Eiropas komisijas priekšsēdētāja vietnieks iecēr par galveno novērotāju. Delegācijās parasti ir 7 Eiropas parlamenta deputāti no dažādām politiskajām grupām. Viņi attiecīgajā valstī pavada aptuveni 4 vai 5 dienas un tiekas ar vietējām iestādēm, politiskajām partijām, nevalstiskajām organizācijām un citiem novērotājiem. Vēlēšanu laikā Eiropas parlamenta deputāti novēro vēlēšanu iecirkņu atvēršanu un slēgšanu, balsošanu un balsu skaitīšanu vēlēšanu iecirkņos un citviet. Viņi arī piedalās preses konferencē, kurā iepazīstina ar saviem sākotnējiem konstatējumiem. Tā kā Eiropas parlamenta deputātiem ir vērtīga pieredze, ko viņi guvuši paši kandidējot vēlēšanās, viņi labi izprot ar vēlēšanām saistītās problēmas un nianses. Šī pieredze viņiem ir devusi unikālu redzējumu un palīdz efektīvi uzraudzīt vēlēšanu procesu. Deputātu klātbūtne arī palielina novērošanas misiju pamanāmību un leģitimitāti. Protams, Eiropas parlamenta deputāti šo misiju laikā ievēro stingru rīcības kodeksu. Viņiem ir jāizvairās no interešu konfliktiem, viņiem nav atļauts iejaukties vēlēšanu procesā, un viņi nevar izteikties par kandidātiem vai politiskiem jautājumiem, kamēr nav notikusi oficiālā preses konference. Tas palīdz nodrošināt, ka viņu novērojumi ir objektīvi un ticami. Piemēram, Eiropas Savienības misijā, kuras laikā 2023. Gadā tika novērotas vēlēšanas Zimbabvē, tika konstatēts, ka tiesiskais regulējums varēja nodrošināt pienācīgu pamatu tam, lai vēlēšanas noritētu saskaņā ar starptautiskajiem standartiem, tad šis regulējums netika pienācīgi īstenots. Tas radīja negodīgus un pat nedrošus apstākļus vēlētājiem. Bijušais Eiropas parlamenta deputāts un galvenais novērotājs Fabio Massimo Castaldo paskaidroja, ka neraugoties uz to, ka Zimbabve piekrita atļaut delegācijai novērot vēlēšanu procesu, novērošanas misijas locekļi saskārās ar vairākiem šķēršļiem. Tas spilgti parādīja, ka valstī ir jāveic būtisku uzlabojumu, lai izpildītu reģionālos un starptautiskos vēlēšanu standartus. Kā redzams, Eiropas parlamenta vēlēšanu novērošanas misijām ir būtiska loma demokrātijas atbalstīšanā un veicināšanā visā pasaulē. To galvenais mērķis ir analizēt vēlēšanu procesus un sniegt neatkarīgus un objektīvus novērojumus, lai palīdzētu valstīm sarīkot godīgas, brīvas un demokrātiskas vēlēšanas. Lai uzzinātu vairāk par citiem šajā raidījumā minētiem svarīgiem amatiem un struktūrām parlamentā, piemēram par Eiropas parlamenta priekšsēdētāju, priekšsēdētāju vietniekiem un komitejām, noklausies pārējos raidījumu sērijas Žargona džungļa ierakstus. Šo raidījumu sagatavoja Eiropas parlaments. Vairāk raidījumu var klausīties Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europal Radio.
2: Zemie nádherná, no krehká planéta. Rastúce teploty, extrémne výkyvy počasia či miznúce ekosystémy sú dôkazom toho, že zmena klímy už nie je len vzdialenou hrozbou. Naopak, je tu a predstavuje jednu z najväčších víziev, akým ľudstvo kedy čelilo. Jedným z najdôležitejších prejavov celosvetovej reakcie na zmenu klímy je Parížska dohoda. Prelomový záväzok obmedziť globálne oteplovanie a zjednotiť krajiny sveta v opatreniach v oblasti klímy. Počúvate podcast zo série Vyššou kvalitou k lepšej legislatíve. V tejto časti si priblížime Parížsku dohodu a pozrieme sa na to, ako ju uplatňujú Európska únia, ako aj zvyšok sveta. Parížska dohoda je právne záväzná medzinárodná zmluva, ktorá bola prijatá na 21. konferencii zmluvných strán rámcového dohovoru Organizácie spojených národov o zmene klímy v roku 2015. Hlavným cieľom dohody je obmedziť globálne oteplovanie na úroveň výrazne pod 2 stupne Celzia a ideálne na 1,5 stupňa v porovnaní s hodnotami pred priemyselnou revolúciou. Dohoda tak spája takmer všetky krajiny sveta v spoločnom záväzku znížiť emisie skleníkových plynov. Každá krajina si stanovuje svoje vlastné ciele, ktoré sa označujú aj ako vnútroštátne stanovený príspevok. Ten jednotlivé krajiny od roku 2015 každých 5 rokov aktualizujú. Súčasťou dohody sú aj mechanizmy týkajúce sa transparentnosti, informovania a financovania klimatických opatrení. Od rozvinutých krajín sa tiež očakáva, že pri adaptácii na zmenu klímy a jej zmierňovaní budú podporovať rozvojové krajiny. Európska únia ratifikovala Parížsku dohodu v roku 2016. Odvtedy je dohoda v samotnom jadre klimatickej politiky únie. V snahe dodržať záväzky únie spustila Európska komisia v roku 2019 Európsku zelenú dohodu. Rozsiahly plán, ktorý by mal zmeniť to, ako v Európe žijeme, cestujeme, vyrábame potraviny či podnikáme. Zelená dohoda zahŕňa politiky v oblasti energetiky, mobility, poľnohospodárstva a biodiverzity. Všetky sú navrhnuté tak, aby zmenili ekonomiku únie na udržateľnú ekonomiku. V roku 2020 si Európska únia stanovila ambicioznejšie klimatické ciele a zaviazala sa znížiť emisie skleníkových plynov do roku 2030 o 55% v porovnaní s úrovňami v roku 1990. Konečným cieľom je dosiahnutie klimatickej neutrality do roku 2050. Ciele uvedené v Európskej zelenej dohode nadobudli v roku 2021 legislatívnu podobu. Európsky právny predpis v oblasti klímy tak stanovuje záväzné ciele pre všetky členské štáty. Obsahuje aj opatrenia, ktoré umožňujú sledovať pokrok pri dosahovaní týchto cieľov, ako aj náležite prispôsobovať svoje kroky. Či už ide o čistú energiu alebo obehové hospodárstvo, Európsky klimatický predpis pretvára ekonomický model Európskej únie tak, aby sa plnili ciele Parížskej dohody. Pokiaľ ide o to, aké opatrenia robí Únia v oblasti klímy, Európsky parlament zohráva kľúčovú úlohu. Práve parlament presadzoval, aby sa cieľ dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 2050 stal právne záväzným. Europoslanci pritom naďalej dohliadajú na právne predpisy a snažia sa zabezpečiť, aby si Únia plnila svoje záväzky. Parlament tiež viedol výzvu na tzv. Spravodlivú transformáciu, ktorej cieľom je podporiť ľudí pracujúcich v regiónoch najviac postihnutých odklonom od fosílnych palív. Okrem toho sa dôsledne zasadzuje za globálnu klimatickú spravodlivosť. To znamená, že sa usiluje zaistiť, aby Európa primerane prispievala k medzinárodnému financovaniu klimatických opatrení, najmä v prípade rozvojových krajín. Keď hovoríme o zmene klímy, dôležité je uvedomiť si, kto sú najväčší producenti emisí. Napriek tomu, že Peking si vytýčil cieľ dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 2060, Čína je aj naďalej na čele zoznamu najväčších emitentov. Na celosvetových emisiách sa podieľa takmer 1/3, najmä v dôsledku ťažby uhlia a rýchleho priemyselného rastu. Na druhej priečke sú Spojené štáty americké s vysokým objemom emisí z dopravy, energetiky a priemyslu. Na treťom mieste je India, po ktorej nasleduje Európska únia, ktorá je podľa údajov za rok 2023 štvrtým najväčším pôvodcom emisí skleníkových plynov na svete. Únia, ktorá za posledné roky emisie neustále znižuje, sa na celosvetových emisiách podieľa približne 6%. Mnohé rozvojové krajiny si vytýčili ambiciózne ciele, no na to, aby ich aj splnili, potrebujú dostatočnú finančnú a technologickú podporu. Iné krajiny zase svoje plány v oblasti klímy vôbec neaktualizovali, čo len zvyšuje obavy, že spomínaný 1,5% cieľ sa nepodarí splniť. Je jasné, že bez spoločného úsilia zabrániť mimoriadne hrozivej zmene klímy k zlepšeniu situácie v zmysle Parížskej dohody nedôjde. Táto obava je ešte aktuálnejšia od januára 2025, keď americký prezident Donald Trump krátko po svojej druhej inaugurácii po druhý krát podpísal exekutívny príkaz na odstúpenie Spojených štátov od dohody. Parížska dohoda stanovuje rámec, ale je na každom z nás a na každej krajine, aby sme ho premenili na skutočnosť. Európska únia a obzvlášť Európsky parlament sa budú aj naďalej zasadzovať za primerané a nevyhnutné opatrenia v oblasti klímy. Klimatická kríza napokon nepozná žiadne hranice a podľa toho by sme mali aj konať. Tento podcast vám prinieslo internetové rádio Európskeho parlamentu Europarl Radio.
3: Nagrada Lux, Európska filmská nagrada občinstva za leto 2025. Zmagovalec nagrade Lux, Európske filmské nagrade občinstva za leto 2025 je film Flow. V ožjem izboru za nagrado so bili še štirje filmi Animal, Dahomey, Intercepted in Julie Keeps Quiet. Flow je animirani pustolovski fantazijski film latvijskega režiserja Ginca Zilbalodisa. Zdi se, da se bliža konec sveta. Glavni junak je samotarski maček, katerega dom uniči velika poplava. Zato se z drugimi živalmi zateče na ladjo. Čeprav so si med seboj različne, bodo morale združiti moči. Na ladji, ki sama pluje naprej, se skušajo prilagoditi novim razmeram. Film je premiero doživel leta 2024 na filmskem festivalu v Cannesu v kategoriji Posebni pogled. Dobil je Oscarja in nagrado Zlati globus za najboljši animirani film za leto 2025. Filmes je bilo mogoče ogledati na filmskih platnih po vsej Evropi, gledalci pa so zanje lahko tudi glasovali. Končni vrstni red filmov je določil seštevek glasov javnosti in poslancev Evropskega parlamenta, pri čemer je vsaka skupina prispevala polovico glasov. Nagrada Lux v ospredje postavlja filme z družbeno in politično tematiko. Namenjena je ozaveščanju o družbenih, političnih in kulturnih vprašanjih v Evropi. To je bil podcast Radia Europarl, spletnega radia Evropskega parlamenta.
4: Konrád Adenauer az egységes Európa megteremtésének egyik legkiemelkedőbb alakja. A Németországi Szövetségi Köztársaság, más néven Nyugat-Németország első kancellárjaként a II. Világháborút követően beírta magát mind a német, mind az európai történelembe. A náci uralom alatt szerzett tapasztalatai alapján megértette, hogy tartós békét csak egységben lehet elérni. Fontos szerepet játszott Németország és Franciaország megbékélésében. Nem kis részben neki köszönhetően olyan szövetséget sikerült kovácsolni a két nemzet között, amelyek addig egymás esküdt ellenségei voltak, amely megágyazott az európai integrációnak. Ön Történelem a tények tükrében című sorozatunk külön kiadását hallgatja. A sorozat epizódjaiban olyan jeles személyiségeket mutatunk be, akik sokat tettek Európáért, az európai identitás és az európai értékek megteremtéséért. Ők fektették le az Európai Unió alapjait. Ismerkedjünk hát meg közelebbről Európa egyik alapító atyának életútjával. Konrád Adenauer 1876. január 5-én született Kölnben egy szerény, dolgos katolikus család sarjaként. Politikai karrierje akkor ívelt fel, amikor feleségül vette a gazdag és jóhírű kölni családból származó Emma Weyert. 3 évvel házasságkötésük után Max Váráv főpolgármester jobbkeze lett, aki felesége nagybátyja volt. Szakmai sikereit azonban személyes tragédiák árnyékolták be. Felesége 1916-ban meghalt, 3 gyermeküket hátrahagyva. Ő maga súlyos autóbalesetet szenvedett, és több hónapig kórházban volt. Ám ezek a viszontagságok sem tudták feltartóztatni politikai karrierjét. Váráfot 1917-ben Berlinben belügyminiszternek nevezték ki, és Adenauer lett Köln főpolgármestere, egyúttal Poroszország legfiatalabb városvezetője. 1919-ben újra megnősült, elvette Auguste Zinsert. Házasságukból 5 gyermek született, akik közül az egyik sajnos röviddel a születése után meghalt. Adenauer Németország egyik legmeghatározóbb politikai személyisége volt, de föderalista és keresztény értékekkel átszőtt köztársaságpárti szemlélete népszerűtlenné tette a Weimári köztársaság ellenzői, elsősorban a kommunisták és a nemzeti szocialisták körében. Amikor a nácik 1933-ban hatalomra kerültek, nem engedte, hogy Köln városát horogkeresztekkel díszítsék, amiért azonnal menesztették főpolgármesteri hivatalából, sőt kitiltották az egész városból. A Hitler elleni 1944. júliusi merényletet követően letartóztatták. Sikerült megszöknie, de újra elfogták, és a Gestapo a rendszer ellenségeként a börtönként működő Brauweileri apátságba záratta. Hírhedt náci börtön volt ez Kölntől nem messze, ahol politikai elítélteket tartottak fogva, és nem riadtak vissza a kínzástól sem. De szerencséjére őt még az év novemberében kiengedték. A II. Világháború után Adenauernek újabb személyes veszteséget kellett elszenvednie. 1948. márciusában 2. felesége is elhunyt. Karrierje azonban nem sokkal később ezúttal is újabb lendületet vett. 1948. szeptemberében megválasztották a parlamenti tanács elnökévé, melynek feladata a Németországi Szövetségi Köztársaság alaptörvényének új alkotmányának a megszövegezése volt. Eltökélt szándéka volt, hogy a Kereszténydemokrata Unió, közismertebb nevén a CDU szárnyai alatt egyesíti a protestáns és a katolikus németeket. 1949-ben pedig ő lett a Németországi Szövetségi Köztársaság első kancellárja. Megválasztásakor 73 éves volt, így ő lett Németország addigi legidősebb kancellárja. Időskora ellenére 14 évig töltötte be a tisztséget. Ez idő alatt mindvégig arra törekedett, hogy Németországban stabil demokráciát építsen ki, hogy a harmadik birodalom borzalmai soha többé ne ismétlődhessenek meg. Vezetése alatt Nyugat-Németország megbékélt szomszédaival, és az Európa Tanács, a NATO és az Európai Gazdasági Együttműködési Szervezet tagja lett. Adenauer elkötelezett támogatója volt az 1950. május 9-i Schuman nyilatkozatban körvonalazott Európai Szén- és Acélközösségnek és az 1957-ben aláírt római szerződéssel megalakult Európai Gazdasági Közösségnek. 1966. júniusában a franciaországi Metzben tartott beszédében így érvelt mellette.
5: Wenn es uns gelingt, eine Organisation zu schaffen,
4: ha sikerül létrehoznunk egy olyan szervezetet, amely betekintést enged a franciáknak a németországi acéltermelésbe és szénkitermelésbe, és ugyanúgy a németek is tudják, mi történik Franciaországban, akkor e kölcsönös ellenőrzés lehet a legjobb módja egy bizalmon alapuló politika megteremtésének.
5: Das beste Mittel, um eine Politik zu treiben, die sich auf Vertrauen gründet.
4: Adenauer legnagyobb erőssége a külpolitika volt. A második világháborúban szerzett tapasztalatai hatására szilárdan hitte, hogy a tartós európai béke és stabilitás útja az egységen keresztül vezet. 1963-ban Franciaország és Németország aláírta az Elizé szerződésként ismert barátsági szerződést. A két ország egy évszázadnyi szembenállása után igazi mérföldkő volt ez a paktum, és jól szemléltette Adenauer politikai stratégiáját és Németország Európán belüli szeretével kapcsolatos elképzeléseit. Adenauernek, aki a francia-német megbékélés egyik fő kezdeményezője és az egység szószólója volt, a háború utáni időszakban saját országa kettészakadásával kellett szembenéznie. Ráadásul a berlini falat 1961-ben mindössze néhány héttel a szövetségi választások előtt húzták fel. Ám a fal építését övező politikai hangulat sem akadályozta meg Adenauert abban, hogy a szövetségi választásokon a Kereszténydemokrata Unió és a Kereszténszociális Unió közös parlamenti frakciója, valamint a Szabaddemokrata Párt alkotta koalíciós kormány vezetőjeként negyedik alkalommal is learassa a győzelmet. Egy politikai megállapodás értelmében a kancellári tisztséget csak a jogalkotási ciklus feléig töltötte be, 1963-ban lemondott. 1966-ban, 90 évesen pedig lemondott a CDU szövetségi elnöki posztjáról is, ezzel politikai karrierje véget ért. Konrad Adenauer, becenevén az öreg, 1967. április 19-én 91 éves korában hunyt el. Politikai munkásságát világszerte nagyra becsülték. A német nép jelentős részben neki köszönhette szabadságát, jólétét és szociális biztonságát, de elévülhetetlen érdemei vannak annak az Európának a kialakításában is, amelyben ma élünk. Walter Hallstein, az Európai Gazdasági Közösség Bizottságának első elnöke így jellemezte Adenauer európai politikai örökségét.
6: In jeder Politik ist so viel Stärke, wie Hoffnung in ihr ist.
4: A politikában annyi erő van, amennyi remény. Az európai politika már pedig nagy reményre ad okot. És ezt elsősorban ennek az embernek köszönhetjük. Ezért fejet hajtunk szellemisége és politikai életműve előtt.
6: Und vor seiner politischen Lebensleistung.
4: Ezt az adást az Európai Parlament készítette. Podcastjaink meghallgathatók webrádió szolgáltatásunk a Europarl Radio weboldalán.
7: През последните години Европейският съюз и неговите държави членки са обект на преднамерена икономическа принуда. Това означава, че икономически инструменти, като например търговски ограничения, бойкоти или административна дискриминация, се използват за постигане на политически цели. Принудата се превръща във все по-сериозен политически и икономически проблем за Европейския съюз. Тя, за съжаление, остава до голяма степен извън обхвата на Световната търговска организация поради неформалния си и прикрит характер. До неотдавна Европейският съюз не разполагаше с правен инструмент за борба с икономическата принуда. Европейският парламент и редица държави членки от Европейския съюз за първи път изразиха загриженост относно икономическата принуда през 2020 година. Комисията сподели тези опасения и взе под внимание призива на парламента за нови мерки за справяне с проблема. Това доведе до съвместна декларация на Комисията, Съвета и Парламента относно инструмент за предотвратяване и неутрализиране на принудителните действия от страна на трети държави. Декларацията беше публикувана заедно с преразгледания регламент относно правоприлагането в областта на търговията. През декември 2021 година Комисията публикува предложение за инструмент за борба с принудата, който ще позволи на Европейския съюз да реагира по-енергично на подобни предизвикателства в световен мащаб. В предложението си Комисията определи икономическата принуда като ситуация, при която трета държава възпрепятства легитимния суверенен избор на Съюза или на държава членка с цел да предотврати или да постигне отмяна, изменение или приемане на конкретен акт от Съюза или от държава членка, като прилага или заплашва да приложи мерки, засягащи търговията или инвестициите. Нека да дадем няколко примера. През ноември 2021 година във Вилнюс, Литва, беше открито тайванско представителство. Изборът на име, в което се споменава Тайван вместо Тайпе, беше счетен от Пекин за нарушение на неговия принцип за единен Китай, според който Тайван е китайска територия. Този дипломатически казус предизвика сериозни търкания с Китай. Правителството на Литва стана обект на търговски ограничения, а литовските дружества бяха бойкотирани. В резултат на това, вносът на литовски стоки в Китай намаля с почти 90%. Останалите ответни действия включваха административна дискриминация, както и ограничения в инвестициите и туризма. Една от най-драстичните мерки беше изключването на Литва от китайската митническа система. В резултат на това, литовските износители вече не можеха да подават своите митнически документи. Пратките не бяха освобождавани на митницата, а заявленията за внос и бизнес договорите не бяха подновявани. След като експортното ембарго не успя да промени позицията на Вилнюс, Китай наложи още по-строги мерки, като предупреди предприятията, които ползват продукти или материали от Литва, че те също може да пострадат. Няколко месеца по-късно германски компании наистина съобщиха, че са били засегнати от тези вторични санкции. Отличителна характеристика на принудата е, че тя се случва зад кулисите. Държавата рядко признава прилагането на мерки или връзката между тях и интересите на страната. Това прави много трудно или дори невъзможно оспорването на тези практики на форуми като Световната търговска организация. Въпреки че не е специално насочен към Китай, този нов инструмент за борба с принудата има за цел да помогне на Европейския съюз да отговори на предизвикателства, подобни на вече споменатите. За какво служи инструментът за борба с принудата? Приетият от Съвета и парламента текст дава ясно определение за икономическа принуда и позволява на Европейския съюз да действа в случаите, когато трета държава заплашва да приложи принудителни мерки. Той също така предоставя срокове за действията на Европейския съюз в рамките на инструмента, включително за реагиране на принуда. Беше постигнато съгласие, че съветът е този, който ще определя официално, чрез гласуване с квалифицирано мнозинство, дали е налице принуда, въз основа на предложение на комисията и събрани доказателства. Комисията ще има изпълнителни правомощия да взема решение относно мерките за противодействие. Всеки отговор следва да бъде пропорционален на причинените вреди и в съответствие с международните правила. Европейският съюз ще може да поиска от държавата, която не е негова членка, да поправи вредата, причинена от нейните икономически принудителни практики. На пленарно заседание през октомври 2023 година председателят на Комисията по международна търговия Бернд Ланге заяви следното. Вече разполагаме с инструмент, който не е беззъб тигър. Имаме тигър с зъби. Наистина не става въпрос за воден пистолет, а за истински пистолет. Понякога е необходимо да сложиш пистолет на масата, дори да знаеш, че той не е за ежедневна употреба. Също така е ясно, че този инструмент е крайна мярка. Ние наистина искаме да избегнем принудата. Искаме да си общуваме с нашите търговски партньори и да решаваме проблемите. Но ако в крайна сметка това не се случва, можем да защитим икономическите си интереси чрез този инструмент. Благодарение на новия инструмент за борба с принудата, европейските държави вече разполагат с правни средства за справяне с принудителните мерки, идващи отвън, в условията на една все по-агресивна геополитика. Чухте програма, изготвена от Европейския парламент. Повече информация можете да намерите на уебсайта на експертния център на парламента EU Think Tank.
8: Във все по-интензивната глобална надпревара за технологично господство, където изкуственият интелект, 5G и зелените технологии са от ключово значение за технологичния напредък, Европейският съюз съзнава необходимостта от солиден отговор. В този контекст, през 2020 година, Европейската комисия даде ход на стратегия, която цели промишлеността на Съюза да стане по-екологосъобразна, цифровизирана и конкурентоспособна в световен мащаб, като се укрепи промишлената и стратегическата автономност на Европа. И все пак реалността е, че в областта на технологиите от критично значение, Съюзът изостава от други глобални участници, като например Китай. Между иновациите, производството и внедряването има разминаване. Ето защо комисията представи предложение за създаването на STEP – платформа за стратегически технологии за Европа. Тя цели да бъдат посрещнати значителните нужди от инвестиции на европейските промишлени отрасли, като се гарантира, че те не само наваксват изоставането, но и осигуряват водеща позиция на Съюза на международната сцена. Слушате предаването «Вдигане на летвата. По-добро законодателство». В този епизод ще представим STEP – платформата за стратегически технологии за Европа. Ще разгледаме по какъв начин STEP постига целта си да укрепи суверенитета на Европейския съюз, да намали зависимостта и да проправи пътя за по-конкурентоспособна и устойчива Европа в непрекъснато променящия се технологичен пейзаж. Страните по света предприемат конкретни действия в подкрепа на отраслите, които акцентират върху постигането на нулеви нетни емисии и напредъка на цифровите технологии. Например, през 2023 година Канада въведе плана «Произведено в Канада», включващ набор от инструменти за инвестиране в чистата икономика. Китай също има амбиция да поеме водеща роля в световен мащаб, както в икономическо, така и в технологично отношение. Пекин разработи промишления план произведено в Китай 2025, който има за цел да подобри конкурентоспособността чрез подобряване на китайските позиции в световното производство, разработването на нови технологии и намаляването на зависимостта от чуждестранни доставчици. В отговор на това, платформата за стратегически технологии за Европа насочва финансирането към европейски проекти за разработването и производството на дълбоки и цифрови технологии, например изкуствен интелект и машинно самообучение, чисти технологии, включително възобновяеми енергийни източници, като слънчева и вятърна енергия, и биотехнологии, например в областта на биологичните лекарствени продукти. В контекста на екологичния и цифровия преход, STEP трябва да подпомага Съюза за намаляването на стратегическите зависимости, като допринася за една по-самостоятелна и устойчива технологична среда. Но как ще бъде финансирана тази инициатива? Целта на STEP е да се мобилизират съществуващите общи инструменти чрез препрограмиране на средствата и допълнителен бюджет в размер на 10 милиарда евро. Общият потенциал за инвестиции достига 160 милиарда евро. Комисията изтъква три основни предимства, свързани с използването главно на съществуващите фондове на Съюза. Това гарантира по-бързо изплащане на финансирането, открива по-големи възможности за смесено финансиране и в крайна сметка води до по-ефективно използване на средствата. Тази финансова инжекция е насочена към стратегически проекти, които насърчават развитието на цифрови и чисти технологии и биотехнологии за справяне с предизвикателствата на екологичния и цифровия преход. Уникална особеност на СТЕП е така наречения печат за суверенитет. Това е етикет за качество, който комисията ще присъжда за дейности, допринасящи за постигането на целите на СТЕП, т.е. знак за върховни постижения, удостоверяващ значителния принос на проекта. Това не е просто етикет, а инструмент за привличане на публични и частни инвестиции. Друг ключов компонент на СТЕП е създаването на така наречения портал суверенитет. Този публичен уебсайт ще служи като мост между потенциалните инвеститори и проекти, допринасящи за екологичния и цифровия преход в рамките на Съюза. Той представя проектите, съответстващи на стратегическите цели на СТЕП и дава информация за възможностите за финансиране. Предложението на Комисията за въвеждане на СТЕП беше възложено за преглед на комисиите по бюджети и промишленост, научни изследвания и енергетика в парламента. Тези комисии представиха доклад, който евродепутатите приеха по време на пленарната сесия през октомври 2023 година. Парламентът изрази съжаление, че Европейската комисия не е спазила ангажимента си, поет в рамките на работната програма за 2023 година, да настоява за създаването на нов Европейски фонд за суверенитет. Въпреки това, парламентът призна, че макар и предложеният СТЕП да има ограничен обхват, той може да покаже резултати по-бързо, като използва съществуващите програми и създава връзки между тях. Според парламента, СТЕП може да послужи като опит за всеобхватен фонд за суверенитет през следващия бюджетен период. В заключение, СТЕП е нещо повече от механизъм за финансиране. Това е структурен отговор на огромните нужди от инвестиции за промишлеността на Европейския съюз. Според комисията, общата индустриална политика изисква общо европейско финансиране. Така че платформата е стъпка към по-иновативна, устойчива и самодостатъчна Европа. В перспектива, СТЕП е предшественик на една по-широка инициатива на комисията – Европейския фонд за суверенитет. Този фонд има за цел да продължи да укрепва промишления капацитет на Европа и да привлича частни инвестиции. Чухте програма, изготвена от Европейския парламент. Повече информация можете да намерите на уебсайта на експертния център на парламента EU Think Tank.
9: Está em todo o lado, no seu carro, na sua casa, no seu telemóvel. De que se trata? Da rádio, pois claro. E 13 de fevereiro é a ocasião para celebrar o Dia Mundial deste fiel meio de comunicação que até chegou a salvar a Torre Eiffel. A rádio nasceu de uma sequência de inovações tecnológicas do século XIX. A invenção do telégrafo, pelo americano Samuel Morse, a descoberta das ondas de rádio, pelo alemão Heinrich Rudolf Hertz e, por fim, a primeira radiotransmissão entre Inglaterra e França, em 1899, pelo italiano Guglielmo Marconi. Em França, foi a Rádio Tour Eiffel que, em dezembro de 1921, inaugurou as emissões e transmitiu um concerto. Alguns anos antes, a Tour Eiffel tinha estado prestes a ser demolida. É verdade, a torre foi inaugurada em 1889 para a Exposição Universal de Paris e deveria ter sido desmantelada 20 anos depois. Mas a sua função de antena de rádio gigante não só a salvou, como os 12 metros das antenas ainda a fizeram crescer, atingindo os 324 metros de altura. Mas voltemos à nossa breve história da rádio. Alguns ainda se lembrarão das telefonias enormes das avós. Após a Segunda Guerra Mundial, quando apareceram os transistores, a rádio pôde finalmente ser ouvida em todo o lado. Nos anos 80 e 90 do século XX, deu-se a passagem para o meio digital, com a FM a ceder lugar à tecnologia de RSD, radiodifusão sonora digital, e à difusão por satélite. Os anos 2000 trouxeram os podcasts e as rádios online. A rádio soube assim acompanhar a evolução dos tempos. É um poderoso instrumento para celebrar a humanidade em toda a sua diversidade, disponibilizando uma plataforma ao discurso democrático. Continua também a ser o meio de comunicação mais utilizado no mundo, sendo precisamente por isso que o Parlamento Europeu decidiu produzir os seus próprios conteúdos de áudio. Entre outras opções, pode ouvi-los no sítio web Europarl Audio Capacity.